0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот. Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжая тему взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми, хочу поговорить на тему благодарности. Почему родители требуют благодарность? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие взрослые дети слышали и не раз. И это все после всего, что мы для тебя сделали. В восточных семьях чувство долга перед родителями особенно сильно выражено. И это имеет прекрасную сторону. Уважение к старшим, взаимопомощь, забота о родителях. Но иногда благодарность превращается в инструмент давления. «Я тебя вырастила, значит, ты должен поступить так, как я хочу. Мы дали тебе образование, теперь ты обязан. Мы пожертвовали ради тебя жизнью, ты не имеешь права нам отказать». Но, согласитесь, родительство – это не кредит, который ребенок обязан возвращать всю свою жизнь. Конечно, взрослые дети могут и должны заботиться о пожилых родителях, но забота должна исходить из любви, а не из-за страха и чувства вины. И здесь особенно важно различать две вещи – благодарность и подчинение. Можно быть благодарными родителями и при этом не соглашаться с ними, иметь свое мнение. Можно помогать матери финансово, но не позволять ей выбирать тебе мужа или жену. Можно уважать отца, но не разрешать ему унижать тебя или вмешиваться в воспитание твоих детей. А родителям иногда стоит спросить себя: «Я хочу, чтобы мой ребенок помогал мне, потому что любит меня или потому что боится моего осуждения?» Это очень честный вопрос. Потому что любовь укрепляет отношения, а чувство долга без права выбора постепенно рождает обиду. Желаю вам всем, мои дорогие слушатели, любви и взаимопонимания в семье. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от селя. Таджикский хирург стал лауреатом международной премии в Москве. Канал Халифа Хасан в Пинджикенте включили в реестр всемирного ирригационного наследия. В республике начали разработку плана управления водными ресурсами Вахша. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: Фурӯши пластинкаҳои винилӣ дар соли 2025 ба андозаи 13.7% афзоиш ёфтааст. Бо вуҷуди он ки имрӯз аксари мардум мусиқиро тавассути платформаҳои стримингӣ гӯш мекунанд, воситаҳои физикӣ сабти мусиқӣ дубора маъруф мешаванд. Махсусан дар байни ҷавонон, винилҳо ба як бахши фарҳанг, эстетика ва ҳатто коллексиякунӣ табдил ёфтааст.
6: Коммерцбанки Таджикистон фарзанди истиқлоли давлати Таджикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистон 2200 ё cbt.tj.
8: Радио со вкусом Востока.
9: Азия Плюс.
8: Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان. آسیا پلوس
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от селя. В Таджикистане начали разработку плана управления водными ресурсами в Ахша. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Иран достигли договоренности о долгосрочных поставках нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. Договоренность была достигнута 15 августа в Тегеране. Таджикскую делегацию возглавил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. В ходе встречи с министром нефти Ирана Махсеном Пакнижадом стороны обсудили также поставки на таджикский рынок дизельного и авиационного топлива, а также рассмотрели возможность предоставления льготных цен. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству компаний двух стран в нефтегазовой сфере. В Рушанском районе ГБАО продолжается строительство домов для 10 семей из села Барушан, чьи дома были разрушены в результате селя в июле месяце. Стройплощадку 14 августа посетил председатель ГБАУ Шарифхун Сафарзода. Он поручил ответственным за строительство обеспечить высокое качество работ и завершить объекты в установленные сроки соблюдения всех необходимых норм. Кроме того, даны поручения по асфальтированию дорог между домами и благоустройству прилегающих территорий. Ирригационная система Халифа Хасан в Пинджикенте признана объектом всемирного ирригационного наследия этого года и включена в реестр Международной комиссии по ирригации и дренажу. Ирригационная система Халифа Хасан действует уже более 400 лет. Протяженность канала составляет 48 километров. Он обеспечивает водой более 3500 гектаров сельскохозяйственных земель. Критериями попадания в список всемирного ирригационного наследия является вклад в развитие орошаемого земледелия и производства продовольствия, влияние на жизнь сельского хозяйства, передовые для своего времени инженерные решения, а также связь с культурными традициями и длительная успешная эксплуатация ирригационной системы. Отметим, что в список также вошли два исторических канала Узбекистана – Даргон и Шухрут. В Министерстве энергетики и водных ресурсов обсудили разработку бассейнового плана управления водными ресурсами бассейна реки Вахш. По словам заместителя министра энергетики Манучехра Сафарзода, водные ресурсы бассейна реки Вахш имеют ключевое значение для развития гидроэнергетики и сельского хозяйства, обеспечения населения питьевой водой, а также сохранения экологической устойчивости. Отмечено, что управление водными ресурсами Вахшского бассейна должно осуществляться комплексно с учетом взаимосвязи эффективного использования воды, энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Участники также подчеркнули необходимость учитывать при разработке плана не только текущее состояние, но и долгосрочные изменения. А приоритет необходимо отдавать повышению эффективности гидроэнергетики и орошения, укреплению устойчивости к изменению климата и защите водных экосистем. Таджикский врач и хирург Мубаракшо Мубаракшоев получил международную премию «Мост дружбы» в Москве. Как сообщает представительство Министерства труда Таджикистана в России, он стал лауреатом номинации «Медицина и новые технологии здравоохранения». В этом году на премию претендовали 108 участников из 41 страны. Победителей определяли в 12 номинациях. Мубаракшо Мубаракшоев является выпускником Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сина. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройатон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруре ро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS — современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Субх мехезет вали алакай хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلون سالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از دارو خونه ها پرسون شوید.
5: رقم تلفنی داره رکلامه
6: 41 41

уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.

0: مجنونم گردی
1: سوال در تاجیکستان نو
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
4: چرا سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
1: رادیو آسیا پلیوس رادیو آسیا پلیوس نوستی
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поздравил медиков страны с профессиональным праздником. Национальный центр тестирования проведет дополнительное повторное распределение. В части района Сино сегодня отключат электричество. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Эмомали Рахмон поздравил врачей, медицинских работников, ученых и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником – Днем работников здравоохранения. Глава государства отметил, что

0: Выбор дня рождения Абу Али ибн Сину в качестве профессионального праздника является свидетельством уважения к труду медиков, направленному на охрану здоровья и спасение человеческих жизней. По словам президента, за годы независимости в стране построены тысячи современных медицинских учреждений. Увеличилось финансирование отрасли, а больницы оснащены современным оборудованием. Президент также призвал врачей постоянно совершенствовать профессиональные знания, осваивать современные технологии и уделять внимание не только профессиональному, но и доброте, ответственности и уважительному отношению к пациентам. Учрежденная в этом году международная премия имени Абу Али ибн Сину в области медицины станет признанием выдающихся достижений ученых и врачей и позволит Таджикистану участвовать в развитии международного медицинского научного сотрудничества, отметил глава государства. Абитуриенты, которым не удалось поступить в вузы по итогам основного и повторного распределения, получат еще одну возможность. Национальный центр тестирования проведет дополнительное повторное распределение с 22 по 24 августа. Повторно сдавать экзамены не потребуется. Распределение будет проводиться на основании ранее набранных абитуриентами баллов. Тем, кто получит право участвовать в дополнительном повторном распределении, Национальный центр тестирования направит СМС с информацией о дате и месте регистрации. Результаты конкурса станут известны 26 августа. После завершения дополнительного повторного распределения в сентябре пройдет третий этап регистрации для поступления вузы-институты. В этом году план приема высшеучебных заведений и колледжей республики составляет 74,5 тысячи человек, что на 10 тысяч мест больше, чем годом ранее. Из общего числа мест выше 13 тысяч являются бюджетными, еще 61 тысяча платными. Прямой материальный ущерб от землетрясения, произошедшего в Колумбии 10 августа магнитудой 7,4, оценивается в 9 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Экспрелья. А между тем, по его данным, это предварительные цифры. Как сообщил президент, согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 280 человек, 4 тысячи были ранены, пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека. Разрушены 27 тысяч домов, повреждены еще 127 тысяч. Для оказания помощи в Колумбию прибыли 138 иностранных спасателей из США, Эквадора и Израиля. Сегодня с 9 часов утра до 17 часов вечера в отдельных частях столичного района Сино временно приостановят подачу электроэнергии. Без света частично останутся улицы Сомон, Лабитол, Махмадшойболо, Гулпарвар и Пахтакор. Отключение связано с ремонтно-профилактическими работами. Специалисты проведут обслуживание электрооборудования подстанции линий электропередач, а также обрежут ветви деревьев вблизи воздушных линий. В зависимости от хода работы электроснабжения на отдельных участках могут восстановить раньше 17 часов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, но наш эфир продолжит программа Субхона Джалила Ваимхон. Оставайтесь с нами.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: тази савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хой бори, гбарой ошхона хой начандом калон, то мадел хой васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Кадди дутой пирист, абруй ин ишорат, кастанг ной хасти, боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиколи пул тарики бонки имон интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти молияви шумо.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Digiorad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hira.tj.
11: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир.
13: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
14: Барахами 94-800-828-828 филист.
15: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони дорай реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
17: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Муку в Таджикистане отныне будут обогащать витаминами. Таджик-Телеком подключился к одной из крупнейших в мире платформ обмена интернет-трафика. В Узбекистане создадут единый реестр обязательных требований для бизнеса. Ислам Махачев установил новый рекорд UFC. В горных районах республики сохраняется угроза глициальных селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжая тему взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми, хочу поговорить на тему благодарности. Почему родители требуют благодарность? Давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Есть фраза, которую многие взрослые дети слышали и не раз. И это все после всего, что мы для тебя сделали. В восточных семьях чувство долга перед родителями особенно сильно выражено. И это имеет прекрасную сторону. Уважение к старшим, взаимопомощь, забота о родителях. Но иногда благодарность превращается в инструмент давления. «Я тебя вырастила, значит, ты должен поступить так, как я хочу. Мы дали тебе образование, теперь ты обязан. Мы пожертвовали ради тебя жизнью, ты не имеешь права нам отказать». Но согласитесь, родительство – это не кредит, который ребенок обязан возвращать всю свою жизнь. Конечно, взрослые дети могут и должны заботиться о пожилых родителях, но забота должна исходить из любви, а не из-за страха и чувства вины. И здесь особенно важно различать две вещи – благодарность и подчинение. Можно быть благодарными родителями и при этом не соглашаться с ними, иметь свое мнение. Можно помогать матери финансово, но не позволять ей выбирать тебе мужа или жену. Можно уважать отца, но не разрешать ему унижать тебя или вмешиваться в воспитание твоих детей. А родителям иногда стоит спросить себя: «Я хочу, чтобы мой ребенок помогал мне, потому что любит меня или потому что боится моего осуждения?» Это очень честный вопрос. Потому что любовь укрепляет отношения, а чувство долга без права выбора постепенно рождает обиду. Желаю вам всем, мои дорогие слушатели, любви и взаимопонимания в семье. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шумурубо Сиупан Джумин Солгарди, Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истиклоли Таджикистан.
7: یکونیم میلیارد
8: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
9: آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان، از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona. Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
7: У некоторых малышей сегодня очень много игрушек. Машинки, кубики, конструктор, мягкие игрушки, книжки. И на каждый праздник появляется еще один огромный пакет. И вот уже детская комната постепенно превращается в настоящий магазин игрушек. И родителям кажется, что чем больше игрушек, тем счастливее ребенок. Но знаете, что удивительно? Это совсем не так. Почему? Разберемся сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда вокруг ребенка десятки игрушек, ему бывает очень сложно выбрать, с чего же начать. Внимание постоянно переключается. Вот взял машинку, увидел кубики, бросил машинку и потянулся за роботом, а там еще мягкие игрушки. И в итоге настоящей игры может быть совсем мало. А еще большое количество готовых ярких игрушек может оставлять меньше места для фантазии. Посмотрите на обычную коробку. Для взрослого это просто коробка, а для малыша сегодня она может стать домиком, завтра машиной, кораблем или даже космической ракетой. Поэтому ребенку совсем не обязательно иметь огромное количество игрушек. Гораздо важнее, чтобы среди них были разные возможности для игры. Что-то построить, придумать, порисовать или подвигаться. Попробуйте простой семейный эксперимент. Уберите часть игрушек на время, оставив только несколько самых любимых и разных по назначению. А через пару недель поменяйте их на другие. Это называется ротация игрушек. И для ребенка знакомая игрушка после небольшого перерыва может снова стать интересной. Не спешите покупать новую игрушку каждый раз, когда малыш говорит, что ему скучно. Иногда скука – это не проблема, которую нужно срочно решать. Именно из скуки может родиться новая игра, идея или настоящая детская фантазия. Ведь наша задача – не заполнить все детское пространство игрушками, а оставить в нем немного места для воображения, творчества и самостоятельной игры. Чтобы малышу было комфортно активно двигаться и познавать мир, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие материалы бережно относятся к самой чувствительной коже.
9: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
10: Азия Плюс.

0: کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Муку в Таджикистане отныне будут обогащать витаминами. Таджикселеком подключился к одной из крупнейших в мире платформ обмена интернет-трафиком. В Узбекистане создадут единый реестр обязательных требований для бизнеса. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане с 1 сентября пшеничную муку высшего и первого сортов для внутреннего рынка будут производить только в обогащенном виде с добавлением железа, цинка, витаминов В9 и В12. Это предусмотрено постановлением правительства республики. Необогащенную муку высшего и первого сортов разрешат производить и продавать только для экспорта на основании заключенных договоров. Контроль за производством, импортом и продажей обогащенной муки поручен Министерству здравоохранения. Министерство промышленности и новых технологий должно контролировать работу мукомольных предприятий и своевременную закупку витаминных и витаминно-минеральных смесей. Помимо этого, с сентября месяца пищевую соль будут производить и продавать только с добавлением ядата калия. Ввоз, производство и продажа неядированной пищевой соли запрещается. Исключение возможно только в случае, определенных правительством. Минздраву поручено контролировать процесс ядирования соли и регулярно проверять содержание в ней ядата калия. Таджикселеком подключился к международной платформе обмена интернет-трафиком DECIX, расположенной в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает служба связи. Согласно информации компании, проект реализован при

0: сотрудничестве с международными партнерами, с использованием транзитной инфраструктуры. Банки, государственные информационные системы, центры обработки данных и другие цифровые сервисы смогут более стабильно и оперативно взаимодействовать с международными платформами. Для рядовых пользователей интернет-подключение также может способствовать повышению качества видеоконференций, дистанционного обучения, работы онлайн-сервисов, платформ потокового видео и других интернет-услуг. Кроме того, подключение Таджикселекома к DECIX будет способствовать диверсификации международных интернет-маршрутов Таджикистана и укреплению цифровой инфраструктуры республики. В Узбекистане появится единый реестр обязательных требований для предпринимателей. Бизнес не смогут привлекать к ответственности за невыполнение требований, которые не внесены в эту систему, пишет подробно ОЗ. Соответствующий закон вступит в силу через 3 месяца. Согласно документу, в реестр будут включать все обязательные требования, установленные нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами для ведения предпринимательской деятельности. При этом новые требования для бизнеса должны будут проходить предварительное обсуждение. Также закон определяет, в каких случаях может быть приостановлена деятельность предпринимательского субъекта. Кроме того, документ закрепляет право предпринимателей подключаться к источникам энергии и пользоваться ими в установленном законодательном порядке. Напомню, что с 13 августа в Узбекистане вступили в силу специальный правовой режим «Вход в бизнес для, без лицензии», существенно упрощающий старт коммерческой деятельности. Новый механизм позволяет предпринимателям оперативно начать работу по отдельным направлениям, отложив получение обязательной лицензии и разрешения на более поздний срок. Российский боец Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Иваном Гири в турнире UFC 330 в Филадельфии. Поединок завершился единогласным решением судей. Большая часть эпизодов прошла в стойке, при этом Махачев периодически проводил тейкдауны и контролировал соперника в портере и в клинче. Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 29 побед и 1 поражение. С 18 по 21 августа в отдельных горных районах республиканского подчинения в Сагдийской области, а также в западных районах ГБАУ сохраняется угроза схода сели глиссального характера. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в горной местности, вблизи рек, ущелья, а также сливых русел. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Уғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвилдор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну, как обычно, это, друзья, бывает зимой, и мы ищем то самое теплое местечко, чтобы прижаться к чему-то теплому и согреться, ну или летом ищем кондиционированное помещение, чтобы получить ту самую долгожданную прохладу или выпить стакан холодной воды, чтобы охладиться, дорогие друзья. Да, именно так каждый человек ищет, знаете, как та самая рыба, где поглубже, где получше. Но, согласитесь, прохладу можно получить у кондиционера, согреться у теплой батареи зимой, а вот эмоции получить можно только здесь, в эфире радиостанции «Азия+». Уважаемые друзья, заряжайтесь, берите ту самую положительную энергетику, она сегодня будет изливаться из вашего радиоприемника в ближайшие 3 часа. Для этого нужно очень простое действие – добавить звук своему радиоприемнику. И как бы все, и магия начнется. Да, дорогие друзья, желаю вам приятного дня, приятного времяпрепровождения, неважно, где вы находитесь, в отпуске или на работе. С вами «Волна счастья и позитива», радиостанция «Азия Плюс», дорогие друзья. Ну а в студии здесь, у большого микрофона, который вещает на всю страну, Андрей Соколов. Люблю вас безумно, обнимаю руками нашего эфира, и давайте проведем это время вместе, друзья. Вместе всегда, как говорится, веселее. Ну и напомню, чтобы наше общение было полноценным, отправляйте свои замечательные сообщения на номер 28-400-107. Все сообщения прочитаю в прямом эфире, естественно. Хочу знать, что с вами происходит в данную минуту. Как вы, где вы, почему вы? Знаете, это как тот старый друг, который целый месяц вас не видел и не слышал сразу. Где ты? С кем ты? Почему ты? Когда ты? В общем, я такой же доходчивый, ладно, скажу эту фразу, такой же дотошный, все хочу знать. Ну а сейчас, друзья, курс валют на старте, как же без него, мир финансов, давайте мы узнаем, что произошло там за последнее время, а потом я вернусь и расскажу одну интересную новость.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомони ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомони ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомони ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомони ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомони ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст ки аввалин мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решил остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дистар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони кар سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنهو در KFC.
8: رقم تلفونی داره رکلاما.
0: چلویک چلویک. شو контент.
9: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Да, друзья, если вы живете в каком-то доме, которому уже очень-очень много лет, возможно, не одно поколение выросло в этом доме, то советую спуститься в подвал или в какое-то темное помещение, в котором есть в этом доме, где точно очень много лет не бывали. Возможно, там порыскав, вы найдете какой-нибудь клад. Кто знает, может быть, будет золотой слиток, какие-нибудь монеты древние, ну или что-то еще, дорогие друзья. В общем, обладая старинных домов срочно просто вот так, не теряя минуты, в погреб ищем, смотрим. Может быть, вам повезет. И как это случилось вот в Бельгии. Один интересный случай, который уже вот облетел просто весь свет, весь мир. Да, это просто вот настоящая находка века, друзья. В подвале дома рабочие обнаружили настоящий золотой клад. Обычный ремонт дома в Ситтен-Гилс-Дермонде, это Бельгия, обернулся находкой, которую можно смело назвать просто потрясающий. Производя работу в подвале, здание рабочие нашли замурованный в стене ящик. Внутри, внимание, друзья, лежало более 40 золотых слитков и 4000 старинных монет. Вообще, общая стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро. Как же я хочу такой клад найти. Но, правда, в своей трешке вряд ли я найду такое. В доме примерно с 1900 года жил местный пивовар, и сейчас здание принадлежит благотворительной организации КАФ Ост Веллинджер. И, конечно, полюбовавшись на золото, владельцы здания сообщили о драгоценном кладе в полицию. Сейчас представители власти пытаются выяснить, откуда взялось богатство и когда, конечно же, когда и оно там появилось, и как его теперь можно узаконить, скажем так. Потому что те, кто обнаружил клад, тоже имеют какую-то процентную ставочку от него. Это понятное дело. И вот в КАФ Ост Веллинджер рассказали, что если хозяевам все-таки признают именно их, то врученные средства будут пущены на создание дополнительных мест для проживания бездомных. То есть деньги пустят снова на благотворительность. Ну вот, согласитесь, люди хорошим делом занимаются, и вот хорошая находка. Ну класс, мне кажется, каждый из нас заслуживает, но прежде надо что-то хорошее совершить, друзья. Теперь я понял схему. Займусь благотворительностью, авось и мне тоже повезет. Где-нибудь я найду сундук золотыми слитками и монетами. Да ладно, на самом деле, дорогие друзья, пока это остается лишь в моих мечтах и пожеланиях. Но я надеюсь, может быть, и вам повезет. А может быть, вы уже что-то находили ценное, старинное. Тоже обязательно расскажите. Я надеюсь, конечно же, что к вам налоговый не заглянет на днях. Но, в принципе, можете рассказать, что какую-то вещь нашли старинную. Расскажите, поделитесь. В общем, 28-400-107, друзья, пишите обязательно. Рассказывайте, какой интересный случай вот в плане находок какого-то клада или старинного. Старинных вещей у вас, возможно, такое случалось. В общем, читаю сообщение от наших замечательных слушателей. Рано спрашивает, где Лола? А где Лола? А Лола отдыхает. Целых 2 недели Лола будет отдыхать. Да, представьте, я без зависти в голосе это говорю. Да, 2 недели мы отправили Лолу отдохнуть, набраться сил и вернуться снова в эфир. Так, Фархот продолжает. Доброго времени суток. Андрей, вы куда дели Лолу, признавая? Да никуда не девал я Лолу, все с ней хорошо. Она всего лишь отправилась в отпуск. Вы знаете, что самое интересное? Как только она придет из отпуска, ее ждет снова двойная нагрузка, потому что я тоже, наверное, уйду в отпуск. Дорогие друзья, это был истерический смех, все нормально. В общем, дорогие друзья, вот так интересная история с золотом. Постепенно перетекает ваше сообщение. Друзья, хочу больше ваших сообщений сегодня. Для нас, мне кажется, для ведущих радио — это настоящее золото, когда вы откликаетесь, пишете, отвечаете. Так что да, больше сообщений нам скидывайте сюда. 28-400-107. Друзья, ну что, вот такая новость. Давайте мы отойдем от нее немножко. Ну а если вы до сих пор не отошли, то смело идите покупайте металлоискатель и вперед на поиски драгоценных кладов. Может быть, и вам повезет. Ну а сейчас, друзья, мне повезет, потому что в основном драгоценности у нас в виде музыкальных треков, друзья, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Другого золота у нас пока нет, но музыка тоже хороша. Давайте насладимся парочкой хороших музыкальных треков. Я вернусь и расскажу, конечно же, про очередной сумасшедший гаджет или что-то похожее на него. Технологика не за горами, друзья. В общем, скоро буду.

0: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: А, друзья, ну чехол для телефона, эта штука, в принципе, такая простая, такая понятная, ясная, и, в принципе, есть у каждого, наверное, второго человека. У меня вот даже вот тоже телефон в чехле, в защитном, чтобы, конечно же, он там не упал, ничего не разбилось, есть даже защитное стекло. Ну, как говорится, телефон упакован как нужно. В общем, как-то так. И не раз, кстати говоря, чехол меня спасал от дорогостоящего ремонта телефона. Вот так, друзья. Ну а как вам такое, что чехол, который можно есть, друзья? И да, оказывается, такой тоже действительно существует, съедобный чехол. Кстати, это изобретение еще появилось в далеком 2012 году. В Японии появился один из самых необычных аксессуаров на iPhone 5. Seawaver Senbei Rice Cracker iPhone 5 Case. Как вам такое название? Мне кажется, когда будешь читать это название, ты уже слопаешь чехол быстрее, чем прочитаешь его. Ну ладно, ну пускай, длинное и длинное. Это был настоящий съедобный чехол, изготовленный из рисовой муки и соли. По сути, он представлял собой традиционное японское рисовое печенье самбей, которому придали форму защитного чехла для смартфона. Ну, какая интересная штука. Для производства использовали рис сорта Косихакари, популярного в Японии. На вкус чехол был обычно солоноватым, рисово-крекерным таким вкусом. Кстати, заявленный срок его хранения составлял всего лишь один месяц, друзья. Вот так вот. На один месяц, а дальше или съедай, или покупай новый, как говорится, чтоб срок годности не истек. Название Seawaver в это выживание, друзья, тоже было выбрано не случайно. Идея заключалась в том, что в экстренной ситуации владелец смартфона, ну, любого, да, якобы мог снять просто чехол и съесть его. Конечно, это скорее была забавная, наверное, маркетинговая задумка, чем настоящий запас еды для выживания. Ну, одним чехлом, да, я думаю, не одним чехлом сыт человек, друзья, сразу приходит на ум такая поговорка. При этом у аксессуара было много, конечно, недостатков. Чехол оказался настолько хрупким, что мог треснуть даже в кармане или сломаться во время доставки. От падения, допустим, он практически не защищал смартфон абсолютно. Вот мелкие крошки могли вообще даже попасть в разъемы телефона и остаться в сумке или даже в кармане. Ну и возникают вопросы гигиены, само собой. Смартфон, согласитесь, друзья, мы держим в руках очень часто. Кладем на разные поверхности, подносим к лицу. Поэтому съесть такой чехол после нескольких недель использования решится далеко не каждый. Но если решитесь, то сразу пейте активированный уголь. Наверное, на этом чехле надо добавить такую надпись: если вы остались один в лесу и чехол надо съесть, то пейте активированный уголь, таскайте его с собой, чтобы не отравиться. Наверное, так, друзья. Кроме того, рисовый крекер плохо, конечно, переносит влагу, поэтому дождь, мокрые руки, что в принципе вполне себе возможно где-то в лесу, случайно пролитая вода могли быстро испортить необычный аксессуар. Несмотря на все минусы, съедобный чехол вызывает, конечно же, большой интерес. Его продавали, друзья, внимание, по $40 за штуку. И первая, конечно, партия была быстро распродана. Слушайте, я вот так вот посчитал, примерно $40 эти там... За эти деньги можно купить, наверное, 100 пачек крекеров. Ну, это самых недорогих, да, грубо говоря. Может даже и поболее купить за 400 самонов, если перевести на наши деньги, друзья. Ну да, $40 тоже сумма немаленькая для чехла, который просто сыпется от воды. Ну и главное, конечно, ценность этого изобретения заключалась не в защите телефона, а в самой необычной идее. Чехол для смартфона, который действительно можно съесть. Но, правда, не наестся точно. Чувствую, одним чехлом, да, это маловато будет. Ну, в общем, есть и есть, дорогие друзья, вот такой вот чехол, что сказать. Изобретение, конечно, прикольное, но, мне кажется, абсолютно бесполезное. В общем, даже никакой оценки ставить не смогу, потому что у меня просто язык не поворачивается поставить хоть какую-то оценку вот этой странной вещицы. Но, тем не менее, мне кажется, надо эту штуку доработать. Вот, друзья, там должен быть, во-первых, конечно же, такой чехол, чтобы туда вмещался маленький топорик, бутылка воды и хотя бы недельный запас крекеров. Ну, выживать так выживать, согласитесь, друзья. Вот так вот. Но это моя идея, конечно. Я думаю, что японскому производителю нужно очень хорошо подумать, потому что, мне кажется, само название длиннее того времени. Ты пока будешь читать, мне кажется, просто название этого странного гаджета, тебя или волк где-то в лесу съест, или с медведем можно будет встретиться. Но это будет, наверное, последняя встреча. Так что да, друзья, надо дорабатывать явно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы сделаем небольшую остановку. Да, будет остановка в виде коммерческой паузы. Музыки, естественно, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Но я возвращаюсь к вам через небольшую паузу. Это будет уже второй час. Там поговорим о многом. И о многом поговорим, друзья. Много всего интересного впереди, конечно. Так что рабочие задачи давайте продолжать с улыбкой на лице и под хорошую музыку. В общем, я скоро обязательно к вам вернусь.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: KFC тарувати на европейш кашмекунат. Бола за ти юнони шинус шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
3: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirad.dj.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Радио звучит, и силы хватает, друзья. Мне кажется, такая вот интересная аллегория, она работает абсолютно всегда. Добавьте звук своему радиоприемнику, заряжайте вот с нами, открывайте второе дыхание. Второй час уже на старте, друзья, и по традиции, конечно же, вначале рассказываем, какие интересные праздники отмечаются сегодня. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов у микрофона. Сегодня, напомню, на календаре уже 18 августа 2026 года, вторник, друзья. И сегодня есть определенный набор праздников, который сможет также украсить ваш день. День лучших друзей, между прочим, сегодня, как правило, лучших друзей говорится в этом празднике, но лучших друзей в множественном числе, мне кажется, неправильно все это адаптировано, потому что все-таки лучший друг, он, как правило, всего лишь один. Так что пускай у вас будет тот самый лучший, самый-самый лучший друг. Даже один. Вполне достаточно одного друга, которому можно доверить самое сокровенное. Так что позвоните своему другу, напомните о себе, если вдруг за кучей работы вы позабыли поддерживать дружеские отношения. На самом деле это так же важно, как и поддерживать отношения со своим любимым человеком, друзья. Поддерживать дружбу — это важно. Позвоните, напишите, сообщите, что вы как бы существуете. Это важно. Еще сегодня день никогда не сдавайся. Вообще, на самом деле, я думаю, что каждый день мы себе говорим эту фразу. Не сдавайся, не сдавайся, все будет хорошо. Ну, если даже не вы, то кто-то из ваших близких обязательно говорит вам это. Потому что каждый день нас все-таки сопровождают трудности и проблемы. Не сдавайтесь, верьте в себя, в свои силы, своих родных, близких, любимых людей. Они всегда вам помогут. И все у вас будет хорошо. Ну, а еще сегодня, мне кажется, один потрясающий сегодня праздник, который отмечается в Республике Таджикистан, друзья. А День медицинского работника, дорогие друзья. Именно так. Всех своих врачей не забудьте сегодня поздравить. Медиагруппа «Азия Плюс» также поздравляет всех врачей, медсестер и медицинских работников Таджикистана с профессиональным праздником. Ну, конечно, спасибо за ваш труд, заботу, доброту, признательны своему делу. Желаем крепчайшего здоровья вам, в первую очередь, сил, благополучия, благодарных пациентов. В общем, с праздником, дорогие медики, любим вас. И здорово то, что вы у нас есть, люди, на которых можем положиться и, конечно же, доверить самое драгоценное — свое здоровье. С праздником. Вообще, вы знаете, недаром город Душанбе называли городом медиков. На самом деле, до сих пор это направление остается одной из самых сложных в обучении, друзья, ну и самых востребовательных, в принципе, и в Таджикистане, и во всем мире. Но, да, вы знаете, в околомедицинского проходишь огромное количество студентов, которые хотят туда и поступить, и учатся уже там. То есть, дорогие друзья, здорово. Здорово то, что вот молодые люди стремятся быть врачами. Вообще, честно признаюсь, я тоже когда-то хотел стать врачом. Вот так вот, да. Ну, как-то что-то не сошлось, вот так вот, да. Хотя прикольный получился бы врач, наверное, очень болтливый, я думаю. Больше, наверное, говорил, чем делал. Так что, возможно, и хорошо, что я не стал врачом. В общем, друзья, дорогие наши любимые и драгоценные медики, с праздником, с профессиональным праздником, отмечайте сегодня этот день. Ну а вы, друзья, если, конечно же, я думаю, абсолютно уверен, что у каждого в телефонной книге есть какой-то врач, к которому вы обращаетесь. И, как правило, обращаетесь, когда приходит вот какая-то неприятная ситуация. А вот сегодня нет никаких неприятных ситуаций, допустим, сегодня. Просто позвоните и поблагодарите, друзья. Обязательно это сделайте, я думаю, вашему врачу будет очень приятно. Ну что, мы идем вперед, дорогие наши слушатели, праздники я озвучил, берите абсолютно любое на вооружение, чтобы сделать день чуточку ярче. Ну а на старте, друзья, у нас тут целая плеяда уже подготовилась рубрик, это прогноз погоды, это курс валют, все это, друзья, прямо сейчас выйдет в эфир радиостанции «Азия Плюс», ну а к вам я присоединюсь совсем уже скоро с нашей очередной рубрикой, кстати, эфир под соусом, сегодня обсудим очередной интересный тренд.
1: Бухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсосному.
2: Салом шумавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби волид орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 сомӣ қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалин мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
3: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: очень сложно.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан, вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз барои нигахдории мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масулати худро ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Барои маълумоти пурра занг бизанед. 230-33-33.
5: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо будеринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
6: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
7: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яъне?
7: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
1: Чилюяк, чилюяк. Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
10: Мне тут уши все прожужжали просто вот этими семенами чиа. Наверное, вам тоже, дорогие друзья, чувствую. Потому что наши сотрудники уже тут понакупали себе килограммы этих семян. Ну что, это все-таки модный тренд или реальная польза существует у этих семян? Давайте обсудим, потому что, знаете, наболело просто. Вот как-то прям наболело. Хочу об этом рассказать. Несколько лет назад семена чиа стали настоящим символом здоровья, питания и здорового питания в целом. Их добавляют в йогурты, смузи, каши, делают вот эти вот знаменитые чиа-пудинги. Но действительно ли на самом-то деле полезны вот эти вот семена? Или это маркетинговый ход, друзья? На самом деле польза у семян чиа есть. Всего в 28 граммах, примерно 2 столовых ложках, содержится около 11 грамм клетчатки, 4 грамма белка и 7 граммов ненасыщенных жиров. Кроме того, чиа богаты растительной омега-3, жирной кислотой такой, альфа и литилиновой кислотой, а также содержит кальций, фосфор и цинк, само собой. Одна из главных особенностей чиа – большое количество клетчатки. При контакте с жидкостью семена набухают и образуют такую гелеобразную массу. Это может способствовать нормальной работе кишечника, замедлять пищеварение и помогать дольше сохранять чувство сытости. Те, кто в особенности держит диету, часто вот приобретают эти семена. Чиа также часто рекламируют как продукт для похудения, снижают сахар и холестерин. Но здесь все не так однозначно. Исследования показывают, что отдельные положительные эффекты возможны. Однако убедительных доказательств того, что чиа сами по себе замечательно снижают вес или предотвращают заболевания, пока недостаточно. То есть чиа полезный продукт, но не суперлекарство. Они не снижают жир и не способны компенсировать сбалансированные питание, само собой. Максимальная польза проявляется тогда, когда семена становятся частью разнообразного здорового рациона. Есть и важный нюанс. Сухие семена способны быстро, кстати, впитывать большое количество жидкости и сильно увеличиваются в объеме. Поэтому безопаснее употреблять уже их замоченными или добавлять в йогурты, каши, ну и другие влажные продукты. Особенно людям с проблемами с глотанием, друзья. Ну, также тренд или все-таки польза, друзья. Давайте решим. Ну, и то, и другое, на самом деле, друзья. Семена чиа действительно стали модным продуктом благодаря маркетингу, но за популярностью стоит вполне реальная пищевая ценность. Много клетчатки, полезных жиров, других питательных веществ. Главное не ждать от маленьких, от вот этих малюсеньких семян каких-то чудес, друзья. Чудес, как говорится, не бывает. Поэтому лучший подход простой. Не переоценивать, ну и не игнорировать, друзья, чиа полезное дополнение к рациону, а не чудо-продукт. В общем, одним чиа питаться мы вам запрещаем, друзья. Это не совсем верно. Ну а в качестве какого-то интересного разнообразия, почему бы и нет, друзья, добавляйте, пробуйте. Возможно, этот тренд и вам тоже зайдет. Ну а сейчас просто музыка, друзья, в эфире Азия Плюс. Насладимся очередным хорошим хитом. Ну, а позже я, друзья, к вам присоединюсь и мы продолжим наше общение. We'll be right back.

0: Коротко о главном.
1: Международное агентство повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана до B+. В Душанбе сносят старые кладбища. Израиль и Совет мира создадут рабочую группу по разоружению Газы. Китайские специалисты начали ликвидацию аварийной газовой скважины в Узбекистане. Школьников из Таджикистана приглашают на международную олимпиаду по географии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: Панч. Ба ҳисоби миёна кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд ки кор мекунанд дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
4: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Да, сегодня точка опоры. Опираться сегодня, наверное, все-таки мы будем на замечательные фразы. Вот на самом деле правду говорят. Мы сам себе немножко доктор, дорогие друзья. Вот и мы сегодня попробуем полечить себя. Но, знаете, лечить, наверное, себя в каких-то таких экстренных ситуациях, когда нам нужна помощь в виде таких вот аффирмаций. Сегодня 10 фраз на каждый день для поддержки эмоционального, друзья, состояния. Мне кажется, это прям максимально простое действие, которое может сделать абсолютно каждый. И вообще, мне кажется, сегодня прям в руку вот эти вот советы, потому что, знаете, сегодня это отмечается праздник «Никогда не сдавайся, друзья». И вот бывают моменты, когда все-таки руки-то опускаются, и в этом случае 10 фраз вам помогут. Главная теперь задача, я опираюсь на вашу память, запомните, пожалуйста, эти фразы, ну или хотя бы несколько для себя. Но на самом деле это не магические, друзья, какие-то аффирмации, а короткие фразы в духе таких вот подходов, которые используют в психологии. Самоподдержка, друзья, такая когнитивная переоценка или снижение внутреннего давления. И первая фраза, друзья, я не обязан решать все сразу. Ну вот, помогает снизить чувство перегруженности и вернуть внимание к одному конкретному шагу. Очень просто. Я не обязан решать все сразу. Вот скажите сами себе эту фразу. Очень легко и просто. И постепенно приступайте к работе. Не сразу. То, что я чувствую сейчас, не будет длиться вечно. Особенно полезно в моменты тревоги, раздражения или сильной усталости. А я обычно немножко по-другому говорю эту фразу. Я говорю, что этот день когда-нибудь закончится. Вот и все. И начнется новый хороший день. Ну, в общем, эту фразу можно перефразировать в любом случае и ставить разные свои какие-то акценты, которые ближе к вам, друзья. Еще одна фраза: я могу ошибаться и все равно оставаться достойным человеком. Кстати, напоминает, что ошибка — это не событие и не какая-то характеристика вашей личности. Это тоже временное явление, друзья. Все ошибаются, как говорится, и я ошибаюсь, но все равно остаюсь с собой. Следующая фраза: сегодня достаточно сделать то, что мне по силам. Тоже очень хорошая, мне кажется, фраза. Снижает перфекционизм, который есть прямо у многих, или синдром отличника, и постоянное ощущение, что вы делаете недостаточно. И это, мне кажется, тоже фраза хорошая. Да, не всегда нужно быть трудоголиком. Сегодня достаточно сделать то, что мне по силам. Вот как-то так. Следующая фраза: не каждая моя мысль — это факт. Одна из самых полезных фраз при тревоге. Мысль «все закончится плохо» еще не означает, что именно так оно и произойдет, друзья. Не каждая моя мысль – это факт. То есть мысль пришла, и не обязательно, что это закономерность, и именно так и будет. Нет, ни в коем случае. Это всего лишь мимолетная мысль. Гоните эту мысль подальше от себя. Еще одна фраза. Я могу контролировать свои действия, но не все происходящее вокруг, друзья, тоже хорошо. Помогает отделить то, на что действительно можно повлиять, и от того, что находится вне вашего контроля. Ну, не все же мы можем контролировать. Именно так и говорите. Я не все могу контролировать, и не все происходящее. Только отвечаю, как говорится, за себя. Мне, еще одна фраза, мне не нужно сравнивать свой сегодняшний день с чужим лучшим моментом. Друзья, мне не нужно сравнивать свой сегодняшний день с чужим лучшим моментом. Особенно актуально после просмотра социальных сетей. Мне кажется, социальные сети стали тоже источником дикого раздражения и стресса. В особенности, когда смотришь на успешный успех, на красивую жизнь и думаешь, а почему у меня не так? Не сравнивайте ни в коем случае. А лучше повторите эту фразу еще раз. Потому что, как правило, в социальных сетях люди выкладывают только себя с положительной стороны. А вот все, что остается, те самые подводные камни, как правило, в социальных сетях не оказываются, друзья. Еще одна фраза. Отдых — это не награда, которую нужно заслужить. Организму и психике восстановление необходимо. Так же, как и работе, активность, друзья. Так что отдых — это не награда. Это нормальное состояние, друзья. Помните об этом. Не надо себя награждать отдыхом. Вот сейчас я сделаю вот это все и буду отдыхать. Нет, идите отдыхайте. Вот так, хотя бы минут 15-20. Еще одна фраза. Я могу быть добрее к себе, даже если сегодня что-то не получилось. Внутренний диалог влияет на эмоциональное состояние сильнее, чем кажется, друзья. Вот вы сказали эту фразу, думали, вы сказали куда-то в воздух. Нет, наше подсознание все это запоминает. Так что говорите чаще. Я могу быть добрее к себе, даже если сегодня что-то не получилось. Еще одна последняя, заключительная, десятая фраза, фраза-аффирмация. Один трудный день – это еще не трудная жизнь. Помогает не переносить неприятности одного дня на представление о будущем, друзья. Потому что будущее, оно меняется каждую минуту, каждую секунду. И, наверное, даже мы не совсем можем здесь им управлять. А вот и проецировать какую-то неудачу на всю жизнь и помнить ее всю жизнь тоже не надо. Один трудный день – это не трудная жизнь. Не надо так. Надо верить, что в будущем все будет хорошо. Друзья, вот такие фразы. Попробуйте обязательно их применить. Они вообще лучше работают не тогда, когда человек пытается убедить себя, что все прекрасно, а когда ему реально плохо. Гораздо полезнее реалистичная самоподдержка, друзья. Не у меня нет проблем, а у меня есть проблема, но я могу справиться с ней постепенно. Вот, наверное, вот такой вот посыл должен быть, когда вы говорите эти фразы. Именно поэтому хорошая психологическая фраза не отрицает эмоции, она, наоборот, помогает пережить их немножко спокойнее. Вот как-то так, друзья. Ну что, я делаю небольшую остановку, у нас вот спешит торопиться коммерческая пауза, друзья. Ну а дальше мы немножко с вами поспойлерим. Да, спойлер будет сегодня однозначно другой, не буду рассказывать про какую-то новинку, а расскажу про вещи, которые из кино стали мега популярными благодаря, конечно же, тому самому синематографу.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
0: А по пойму баланди ме гирят? Не! Ин Мариамас, киас хогасой ранга ин навихуд, а по пойму час охтас, то он ро дар танафуз бапар воз дар орад. Хамма чиз ро барой дарс, ва танафуз дар вал верес джусту джукунет. Бо имкони санджидан, ва пардохт хангоми кабул.
9: KFC таровати науро пешкаш мекунат. Бо лазати юнани шинос шавет. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC.
10: Ман вада кардам киншом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гуш кун. Вақти тамошому попкорни Ҷимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Ҷимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои бори дар рухи, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. Ҷимак дар саргаҳи шодиҳо.
11: Ти живёш в активном ритме. ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басей мегачипс дар сомони и мегачипс нухла тиджей бакайгир. Вайо онру тарихи смс во навиштани нумуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-828 сирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони и мегачипс нухла тиджей.
13: Рахами телефони дорай реклама.
14: Чилуяк, чилуяк.
15: Азия Плюс.

0: Ты видела этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Вот и не только, друзья, то самое «не только» сегодня и будет в нашем таком неком обзоре. Вещь, в которой кино стали мегапопулярными. Кино влияет, друзья, ну не только на то, что мы смотрим, а на то, что мы покупаем, носим и даже едим. Иногда достаточно, чтобы вещь появилась в руках популярного героя, и бац, все это уже становится мегахитом. Многие такие предметы существовали ранее, но именно кино их сделало культовыми, а некоторые вещи сначала появились на экране, а только потом в реальности. Ну и Ray-Ban, уважаемые друзья, знаменитые очки, Wayfarer, друзья, тоже очень известная штука такая. Ну и вот в начале 80-х популярность классических очков начала снижаться. Но все изменилось после выхода фильма, конечно же, «Риски бизнес» или «Рискованный бизнес» 1983 года. Главный герой в исполнении молодого Тома Круза появился в черных вот этих очках Wayfarer, и очки практически сразу стали частью его дерзкого и уверенного образа. Зрители захотели выглядеть так же, как и модель этого фильма, и действительно эти очки стали просто мега популярными. Получается, один кинообраз фактически вернул старым моделям очков массовую культуру. Ну и следующее, друзья, тоже Ray-Ban очки. Правда, это уже авиатор, друзья, та же самая знакомая нам форма. Через несколько лет Том Круз повторил тот же эффект, но уже в другой модели очков. В фильме «Топ Ган» лучший стрелок 1986 года, его герой, военный пилот Пит Митчелл по прозвищу «Маверик», постоянно появлялся в солнцезащитных очках Ray-Ban Aviator. Авиаторы существовали задолго до фильма и первоначально создавались для пилотов. Однако после «Топ Ган» они стали восприниматься не просто как солнцезащитные очки, а как символ уверенности, скорости и крутости. После премьеры интерес к этой модели резко вырос. А образ пилота в куртке и авиаторах стал одним из самых узнаваемых в поп-культуре. Ну и следующее, друзья, это Reese's Pieces. Да, один из самых известных примеров влияния кино на продажи. Произошел благодаря фильму «Инопланетянин», это 1982 год. По сюжету мальчик Эллиот остается таким же, оставляет, точнее, маленькие конфеты Reese's Pieces, чтобы привлечь внимание и подружиться с инопланетянином. До фильма сладости уже продавались, но без какой-то известности. После премьеры миллионы зрителей увидели их на большом экране, интерес просто резко вырос. Это тот случай, когда одним из классических примеров, насколько мощной рекламой может быть все-таки кино. И следующее — это Веспа, друзья. Веспа ассоциируется с Италией, красивыми уголками Рима и романтическими поездками. Вообще, огромную роль в формировании этого образа сыграл фильм, конечно же, «Римские каникулы». А Веспа — это тот самый мотороллер, друзья. В одном из замечательных сцен Одри Хепберн и Грег Пек едут на этих Веспа по улицам Рима. Для многих зрителей за пределами Европы именно этот фильм стал таким первым знакомством с необычным итальянским скутером. После этого Веспа уже появилась во многих странах мира и стала такой неким символом Италии и романтики. Ну и следующее, друзья, маленькое черное платье с Givenchy. Когда Одри Хепберн появилась в начале фильма «Завтрак у Тиффани» в 1961 году, на ней было то самое элегантное платье от Givenchy, длинные перчатки, жемчуг и большие солнцезащитные очки. Этот образ стал тоже одним из самых знаменитых в истории кино. Самое маленькое черное платье придумали задолго, конечно же, до фильма, но именно образ Хепберн помог окончательно закрепить статус как универсальный классический женский образ гардероба. Кстати, спустя полвека этот образ продолжают копировать на фотосессиях, вечеринках и модных показах, так что он остается еще, ну, не остается, а стал уже классическим, наверное. Еще один интересный пример, это, конечно же, Aston Martin, друзья, автомобили DB5, да. До Джеймса Бонда Aston Martin, конечно, был престижным автомобилем, но после фильма фильма «Голдфингер» 1964 года все изменилось. Агент 007 получил серебристый Астон Мартин DB5, оборудованный фантастическими шпионскими устройствами, скрытым оружием и меняющимися номерами. И даже катапультой. Автомобиль настолько понравился зрителям, что стал практически таким же важным символом Бонда, как и его костюм и знаменитая фраза «Бонд, Джеймс Бонд». Сегодня DB5 считается одним из самых знаменитых автомобилей в истории, конечно же, Бондианы в том числе. Как и автомобиль DeLorean, друзья, конечно же, из фильма «Назад в будущее» 1985 года. Он там впервые появился, и все, теперь DeLorean тоже классика. И, кстати, также хочется отметить еще один автомобиль, Mini Cooper, друзья. Тоже маленький автомобиль, стал тоже героем кино, ограбление по-итальянски 1969 года. И все, как говорится, тоже завирусился. Этот автомобиль тоже стал уже такой живой классикой, друзья, в том числе. Ну что, очень много, на самом деле, друзья, вещей, которые появились, само собой, сначала в кино, ну а потом стали настоящей уже такой, настоящей классикой, живой, друзья. Так что вот так, кино творит иногда чудеса. Даже самый малозаметный продукт может стать очень актуальным благодаря качественному маркетингу, да, друзья. Все-таки кино тоже является... частью маркетинга, от этого не убежать. Друзья, ну и не убежать от нашего хита, который торопится и спешит выйти в эфир. Давайте мы узнаем, что в мире нового интересного. Поехали.
4: Представлен техноторговым центром «Волна».
5: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Soat dar Tojikiston 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو آزیا پلیوس رادیو آزیا پلیوس نوستی
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международное агентство повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана до B+. В Душанбе сносят старые кладбища. Школьников из Таджикистана приглашают на международную олимпиаду по географии. Далее подробности этих и других событий. Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств S&P Global Rating повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с B до B+. Повышению рейтинга способствовали высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения, укрепление национальной валюты, а также способность государства своевременно обслуживать свой долг и реализация крупных стратегических проектов. В S&P рассчитывают, что Таджикистан продолжит придерживаться относительно сдержанной бюджетной политики. В марте этого года рейтинг страны повысила также Moody's с 3 B до B2. В Душанбе сносят старые кладбища, останки переносят на другие кладбища. В этом году уже перенесли 2 кладбища. На месте одного из них будет построена мечеть, на месте другого – новое здание международного аэропорта Душанбе. Вице-мэр Душанбе Бахтер Шарифей 17 июля на пресс-конференции заявил, что решение о сносе кладбищ принимаются с учетом увеличения территории столицы, необходимости приведения дорог и мостов в соответствие с требованиями, а также строительства социальных объектов. Он добавил, что согласно генеральному плану в будущем будет перенесено еще несколько кладбищ, однако не уточнил, сколько именно и в каких районах города. В управлении кладбищ города Душанбе сообщили Азиаплюс, что на территории столицы имеется 55 кладбищ, из которых только на 38 разрешено производить захоронения. На газовом месторождении в Байсунском районе Узбекистана начались практические работы по ликвидации аварийной скважины. К проведению сложных технико-технологических операций привлечены специалисты китайской корпорации SNPS, сообщает Подробноуз. Напомним, что в сентябре прошлого года на месторождении произошла утечка сероводорода, а затем еще одна техногенная авария, в результате которой погибли 2 человека. Как сообщили Узбекнефтегазе, полностью завершить ликвидацию последствий инцидента планируется в первой половине 2027 года. До конца же этого года на объект доставят специализированную технику и начнут бурение 4 дополнительных скважин для глушения объекта. Израиль и Совет мира создадут рабочую группу по разоружению Газа. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху.

0: Нетаньяху со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Отмечается, что будут созданы две рабочие группы. Первая будет заниматься разоружением Хамаса и демилитаризацией сектора Газа. По плану, демилитаризация Газа должна быть завершена до начала ее восстановления. Оружие Хамас, согласно договоренностям, должно быть передано палестинскому технократическому правительству, а затем и международным стабилизационным силам для уничтожения. Вторая рабочая группа займется вопросами санитарии, доступа к чистой воде и общественного здравоохранения в Газе. Школьников из Таджикистана приглашают на Международную олимпиаду по географии, которая состоится с 24 по 31 октября на федеральной территории Сириус в Сочи. К участию приглашаются команды из 2-6 школьников в возрасте от 15 до 18 лет в сопровождении руководителей. Рабочий язык олимпиады – английский. Регистрация продлится до 27 сентября на сайте geo.siriusolymp.ru. Проживание, питание, трансферы на месте оплачивает принимающая сторона. А авиабилеты до Сочи участники оплачивают самостоятельно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шумо, мадагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобии Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что, друзья, совместными усилиями делаем тот самый рывок и прорыв. Я здесь, в студии, вы у себя на рабочем месте или уже, возможно, дома. Ничем тоже не занимаетесь. Но если ничем не занимаетесь, просто лежите на диване и, как говорится, ловите мух, то я вам тоже отчасти тоже вам завидую. В любом случае, дорогие друзья, вы с нами, и это хорошо. Добавьте звук своему радиоприемнику, заряжайте энергией и открывайте с нами второе дыхание. Здесь, в студии, друзья, Андрей Соколов. Это уже третий час. Вот так время сегодня летит и незаметно. Этот час тоже будет интересный. Напомню, что в нем ожидается наш традиционный розыгрыш. Так что где-то поближе поставьте ваш любимый телефон, протрите экран, проверьте зарядку, работает ли сеть, интернет и все остальное. Если все замечательно, то совсем скоро, уже ближе к концу этого часа, мы с вами поиграем. В общем, всем еще раз желаю, друзья, приятного дня, настроения замечательного. Продолжаем открывать второе дыхание. Ну а сейчас на старте, друзья, курс валют. Мир финансов не ждет. Узнаем, что там произошло нового.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонию 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонию 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонию 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонию 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонию 15 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі дар як кітаби худ дар мавриди тавсіяи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалин мегуфта бештар бихон, то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон, то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсіяи худи шумо барои писаратон чи аст?
1: Курби Аспор дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
4: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин.
6: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Басу барасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
11: Вообще, сегодня хотелось поговорить о том, что на работу иногда берут не только ведь людей, дорогие друзья. Вот странно это все звучит, но есть случаи, когда на работу берут пушистых, хвостатых, да, и при этом, кстати, им выделяют настоящую заработную плату. Да, друзья, это чистая правда, и вот сегодня поговорим про такие интересные офисы и такие кейсы, скажем, как любят сейчас говорить. Может быть, и ваша компания задумается над этим. Ну, первое, конечно же, друзья, это снижение стресса в IT-индустрии. Японские и американские технологические компании первыми начали массово внедрять формат Pet Friendly, это офис для профилактики выгорания сотрудников. Ну и вот токийская веб-студия, которая называется QNote, наняла целых 10 кошек. В обязанности сотрудников входит свободное посещение по офису, да, сон на коленках у программистов во время написания сложного кода и привлечение внимания. За каждым таким вот котом закреплен человек, отвечающий за его график питания, визиты к ветеринару. Компания, кстати говоря, выплачивает кошкам пособие на покупку корма и наполнителя. И вот еще одна японская компания Ferrari Company, IT тоже компания, которая официально выплачивает сотрудникам премию 5000 йен за то, что они берут кота из приюта и приносят его на работу. Кошки живут в офисе, помогают разрядить обстановку при переговорах и снижают уровень стресса примерно на 30%. Это они сами, видимо, посчитали. Amazon, еще один гигант, друзья, в штаб-квартире в Сиэтле, США, официально зарегистрировано 6000 собак. Они имеют свои электронные пропуска с фотографиями, допуск к специализированным игровым площадкам внутри офиса и бесплатное печенье на стойках регистрации. Да, это, конечно, не официальные должности, но 6 тысяч собак зарегистрировано. Видимо, сотрудники приводят с собой в офис примерно около 6 тысяч собак. Вау, какое огромное количество. Еще одна интересная вещь, друзья, официальные должности в сфере услуг и ритейла, кстати говоря. В этих компаниях животные занимаются конкретными задачами, у них даже есть посты определенные, они выполняют определенную деятельность и даже продажи. Интернет-магазин Catbox, друзья, это Румыния. Шотландский вислоухий кот по кличке Босс официально выиграл конкурс на вакансию менеджера по коммуникациям и рекламе, обойдя примерно 700 кандидатов людей. С ним заключили контракт с зарплатой в 200 евро в месяц. Большую часть бюджета компания тратит на его премиальный корм, а остальное выплачивает владельцу. В обязанности босса входит участие в промо-роликах и брендирование посылок отпечатком лапы. Видимо, я понимаю даже, кто у них на логотипе. Тот самый, видимо, кот. Еще одна интересная вакансия. Железнодорожная станция Киси, это Япония. Знаменитая кошка Тама официально занимает пост стационарного смотрителя. Ей выдали даже фирменную фуражку и зарплату. Выплачивают ей едой, конечно. Появление кошки спасло станцию от банкротства, увеличив пассажиропоток за счет туристов на 17%. После ее смерти должность унаследовала кошка Нитама. Вот так вот, дорогие друзья, там уже и по наследству все переходит. Еще, друзья, моральный дух и страховые кадры, дорогие друзья. Air Insurance, это уже у нас США. Там, кстати говоря, есть черный лабрадор. Милтон официально числится в штате как специалист по моральному духу. Его задача посещать отделы, которые испытывают небольшую нагрузку, например, отдел урегулирования убытков после крупных природных катастроф, чтобы помогать сотрудникам справляться с психологическим давлением. Вот так вот, дорогие друзья. И напоследок, Кудзу, друзья, Стаффит, это уже США, кадровое агентство, наняло, кстати, кошку Снежок на должность директора по борьбе с грызунами и антистрессу. Она занесена на официальный сайт компании в раздел «Наша команда» наряду с исполнительными директорами, дорогие друзья. Вот так вот, как тесно все-таки животный мир уже переплетается с деловой сферой. Кстати, у нас тоже есть кошка Ася, друзья, тоже живет с нами, это такой тоже ходячий антистресс. Стресс. Хотя есть иногда и стресс, когда приходишь, а на столе у тебя лапы. Это такой, знаете, визитная карточка нашей Аси. На самом деле здорово, когда есть животное и дома у тебя в целом, и даже на работе. Всегда можно потискать это пушистое создание и отвлечься хотя бы на пару минут от своих рабочих задач. И прийти в порядок, и нервную систему тоже в порядок привести, друзья. Я думаю, это важно. Вот такая интересная жизнь бывает иногда у четверолапых наших братьев меньших, друзья. Круто! А я лично за, когда крупные компании и даже мелкие компании нанимают на работу вот таких вот пушистых ребят. Друзья, ну мы делаем небольшую остановку, чтобы вернуться к вам уже, конечно же, не с пустыми руками. Я люблю это говорить. Вернусь совсем уже скоро, друзья. Розыгрыш наш не за горами. Ну а прямо сейчас Тёршамбе Ловатов, друзья, ворвется в эфир. Давайте мы послушаем очередной хит от этого потрясающего исполнителя. И совсем скоро, друзья, продолжим наше общение.

0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Ну, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Ну, вот настал тот самый волшебный момент, когда можно с вами пообщаться, поговорить и отправлять замечательные свои сообщения с правильными вариантами ответа, конечно же, потому что розыгрыш стартовал. Правильный вариант ответа, самый шустрый слушатель сегодня, как всегда, побеждает. В общем, всем желаю удачи. Напомню, что подарок — это подгузники Unicorn, которые производятся у нас в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. В общем, всем удачи. И, как говорится, пускай победит сильнейший. Напомню, правила очень простые. Тоже в течение месяца что-то выигрывали, забирали, пока вы не допускаетесь. Если месяц пролетел, как говорится, добро пожаловать. 2 восьмерки, 4 0 107. Так, у нас все связано с детками и детством, друзья. И сегодняшний день не исключение. И вопрос у нас сегодня, друзья, такой. В США провели опрос среди мам и составили топ-10 самых бесячих и раздражающих детских игрушек. И вот, какая игрушка заняла второе место в этом рейтинге, дорогие друзья? В США провели опрос среди мам и составили топ-10 самых бесячих и раздражающих детских игрушек. Какая игрушка заняла второе место в этом рейтинге? Друзья, предлагайте свои самые интересные версии. Так, погремухи. Ну, логично, конечно, громкие такие. Но нет, не погремушки. Кстати, по-моему, даже в списке погремушек нету. Ну, есть что-то более еще громкое, но погремух точно нет. Вот чистая правда, друзья. Так, еще версии, друзья. Свистульки какие-нибудь? Нет, тоже не свистульки. Тоже мимо, по-моему, даже в список они даже не попали. В топ-10 свистулик нет. Предлагайте еще, друзья. США, может быть, все-таки немного отличаться от нас, хотя, мне кажется, что-то схожее с жителями США у нас точно есть. Так что предлагайте свои версии. Вот вспомните себя. Вот какая игрушка вас больше всего бесила, детская? Ну вот, кстати, давайте еще раз повторю вопрос. США провели опрос среди мам и составили топ-10 самых бесячих, раздражающих детских игрушек. Какая игрушка заняла второе место в этом рейтинге? Кстати, для меня, по-моему, первое место, это чисто для меня, друзья, конечно, это как-то конструкторы, когда ночью ты встаешь и наступаешь, как больно, вот я до сих пор эту боль даже вспоминаю, как это дико больно на этот детский конструктор наступать, друзья. Но его, кстати, почему-то в этом списке нет. Вот что самое интересное. Кстати, вот добавляю детский конструктор. Да, да, конечно, вот боль, моя боль тоже вот вам передалась, видимо. Но нет, и нету на самом деле этого. На самом деле этого нет. Так, что может быть еще? Так, машинки. Вот еще одна интересная версия. Вот Зарин, спасибо, Зарин. Но машинки... Не совсем верно. Подумайте, пожалуйста, еще. Так, какие игрушки? Ну, вспомните себя, конечно. Я думаю, это все-таки вот мамы обязательно должны вспомнить, что их подбешивало. Так, Сино предлагает говорящая игрушка какая-нибудь. Да, говорящие игрушки. Есть ли у нас вообще такое? Так, так, говорящие игрушки. У нас тут есть говорящие, ну, говорящие музыкальные пазлы у нас, вот, кстати, есть в нашем рейтинге. Но они занимают, по-моему, 6-ю позицию. Даже не 2-ю, не 3-ю и не 1-ю, само собой. Так, нет, это, конечно же, не 2-я позиция. Так, идем дальше. Лего-конструкторы. Конструкторы туда даже не попали, увы. Так, а можно повторить вопрос? Ой, повторяю. В США провели опрос среди мам и составили 10 самых бесячих, раздражающих детских игрушек. Какая игрушка заняла второе место в этом рейтинге? Всего на самом деле их 10, и нужно назвать вторую позицию, да, именно не первую, а именно вторую. Так, друзья, давайте активнее, предлагайте больше версий. Я думаю, мы так быстрее все-таки доберемся до истины. На самом деле, вот на второй позиции находится вещь, которая меня тоже очень раздражает. И видом, и всем остальным. Вообще не понимаю, как это вообще может нравиться детям. Вообще не понимаю. Может быть, она как-то и развивает мелкую моторику отчасти, но меня это бесит. Так, тамагочи. На самом деле, тамагочи-то, они были, ну, в моде, наверное, в 90-х где-то. Ну, может быть, даже в начале 2000-х. И в этот рейтинг они, в принципе, даже не попадают. Тамагочи у нас нет, увы. Нет, мимо. Давайте мы все-таки подумаем о детях, которые, наверное, ну, еще так до максимум, наверное, до 8 лет, скажем так, да, вот, вот в этом вот. В этом диапазоне попробуем поискать игрушки, да, потому что мне кажется, что тамагучи такими игрушками пользовались дети уже немножко постарше, да, скажем так, которые уже ходили в школу, а тут еще вот, ну, ну скажем, я вот так вот с запасом взял до 8 лет, скажем так, от 1 года и до 8. Друзья, вот в таком диапазоне попробуйте поискать игрушки, которые нравились вашим деткам и нравятся, может быть, до сих пор. И я, наверное, думаю, что такая вот одна бесячая игрушка найдется обязательно. Так, музыкальные инструменты детские. О, это тоже, да. Музыкальные детские инструменты — это бесячая штука тоже. Так, у нас, кстати, есть списки. 9 место занимает губная гармошка. Вот, ну и другие шумные инструменты. 9 позиции. Так, мягкие игрушки. Ну вот мягких игрушек, по-моему, у нас даже и нету, честно говоря, в нашем списке. Вот я вот сейчас еще раз проверю. Нет. Мягких игрушек, увы, нету. Да, вот нету, нету, увы. Так, думайте еще, дорогие друзья. Да, задачил я сегодня нашу аудиторию. Дорогие наши слушатели, да, сложно, сложно, понимаю, понимаю. Так, ну, кстати, вот есть еще одна интересная версия. Пластилин. Вот пластилин у нас, кстати говоря, есть в нашем списке. Пластилин у нас занимает, получается, раз, два, три, четвертую позицию. Пластилин, да. На самом-то деле вещь очень прикольная. Я до сих пор обожаю даже из пластилина что-то лепить, но... Со мной, наверное, согласятся многие родители. Когда дети их разбрасывают по полу, этот пластилин, в особенности на коврах, то потом и снять этот пластилин практически невозможно. Ничем. Я думаю, что это знакомая ситуация для многих мам. Да, пластилин у нас есть в нашем списке, но это не вторая позиция. Думайте, пожалуйста, еще, дорогие друзья. Кстати, эта игрушка в нашей стране популярна, мега популярна. Практически в каждом магазине с детскими игрушками она встречается. Меня вот по ощущениям даже, вот по ощущениям эта игрушка раздражает. Даже по ощущениям раздражает, вот правда. Мне даже иногда... Иногда не хочется в руки даже брать эту вещь, скажем так. О, это, мне кажется, хорошая подсказка, догадайтесь. Вот почувствуйте эти ощущения, я думаю, что они вот вам передадутся. Затронул я все-таки, да, душу вашу, дорогие друзья. Так, это очень интересно. Так, предлагайте свои версии, что это может быть такое, дорогие друзья. Ох, да, слушайте, ну болезненная, да, тема, болезненная, сразу прилетели правильные варианты ответа, дорогие друзья, болезненная тема, чувствую, да, есть правильный ответ, Фарахнос у нас сегодня отличилась, скажем так, вы большой молодец, я зачитаю вашу версию, это на самом деле слайм или как еще называют, лизуны или лизунчики, в общем, ставлю аплодисменты для вас. Вот честно, дико неприятная игрушка. Я вот не знаю, вот по ощущениям прям даже в руки брать ее не хочу. У меня такое прям вызывает ощущение. Но детям нравится. Детям нравится. И да, друзья, вторую позицию у нас занимает слайм или лизун, как мы называем просто в народе. Это штука, которая собирает, мне кажется, абсолютно любую грязь. Знаете, такая, ну не знаю. В общем, если она вам нравится как антистресс, окей. Это чисто ваш выбор. Ну, меня прям эта игрушка раздражает. Ну и вот сообщение. Мой младший брат играет в свое время просто вышивало или выбешивало, вы хотели сказать, наверное, прогноз. Так, я вас поздравляю. И да, действительно, вы большая молодец. Это абсолютно правильный вариант ответа. Ну, кстати, список довольно интересный. Давайте его зачитаю. Первое место у нас занимало говорящие музыкальные ходунки. Я вот, кстати, их тоже помню. У моего ребенка тоже были такие говорящие ходунки. Тоже выбешивала эта музыка бесконечная. Лизун тот самый на второй позиции, муравьиная ферма на третьей, пластилин на четвертой, блестяшки на пятой, говорящие музыкальные пазлы, получается, на шестой, на седьмой позиции машинка для полировки камней, вот, правда, не знаю, что это такое, на, получается, у нас седьмой позиции кинетический песок, да, знаю, что это такое, девятая позиция губная гармошка и другие шумные инструменты, и Ферби на уже на десятом месте, ой. Вот так вот, друзья, список состоит из этих бесячих игрушек. Ну вот, друзья, главное, мы на сегодня нашли победителя, это здорово, и времени у меня совершенно уже не остается, друзья. На сегодня это, пожалуй, все. Вам желаю приятного времяпрепровождения с радиостанцией Азия Плюс. Услышимся, как всегда, завтра в 11 часов 10 минут. Всем хорошего дня и пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: دوودف در افجاست؟ نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда. Радио «Азия Плюс».

с нами. Азия Плюс. Into your heart like that.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В столице пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Тюркские страны создадут единую цифровую базу археологических памятников. МИД России выразил протест послу Японии. Тимур Зульфикаров отмечает 90-летие. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Бубин. Бишунов в Абиракс.
4: Азия Плюс. Мандай Иттелоот во Фарогат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. С сентября в Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В столице пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Тимур Зульфикаров отмечает 90-летие. Далее подробности этих и других событий. С 1 сентября, с началом нового учебного года, количество автобусов, троллейбусов и микроавтобусов на улицах Душанбе увеличится на 360 единиц или на 20%. Об этом сообщил руководитель Душанбе Наклиот Хадамутрасон Фируз Гафурзода. По его словам, увеличение связано с ростом пассажиропотока после возвращения в город школьников и студентов. Так, с сентября на маршрутах планируется задействовать 410 автобусов и троллейбусов и 1200 микроавтобусов. Новые микроавтобусы направят прежде всего на маршруты с наибольшим пассажиропотоком. Сейчас в Душанбе работают 90 автобусов и 6 электрических микроавтобусов. Власти планируют постепенно увеличить количество электротранспорта, в том числе электромикроавтобусов, до 40 единиц. Также в столице фактически сейчас работают около 12,5 тысяч такси, а в сентябре их количество планируют увеличить до 13 тысяч. МИД России выразил решительный протест послу Японии в России Акири Мута из-за антироссийских высказываний японского руководства после посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, пишет об этом ТАСС. Японскому дипломату было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и уставом ООН. Отметим, что 13 августа Путин впервые лично посетил остров Итуруп. В ответ Токио выразил российской стороне свой решительный протест, подчеркнув, что все северные территории, так Токио называет южную часть Курильских островов, включая Уруп, исконные территории Японии, заявила японская сторона. Участники Союза археологических исследовательских институтов и центров Тюркского мира договорились активизировать совместные исследования и создать единую цифровую базу археологических объектов. Решение принято на третьей встрече организации, прошедшей в венгерском городе Бугац, сообщает Анадолу. Отметим, что в Союз входят научные институты и центры археологии Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также Татарстана. Одним из ключевых проектов станет электрический атлас археологических объектов тюркских стран. В общую базу планируется включить координаты памятников, сведения об их хронологии и научных характеристиках, а также фотографии, планы, результаты исследований и основные публикации. Участники встречи также предложили создать цифровой информационный портал «Арика», который должен обеспечить постоянный обмен данными между археологами, научными центрами и профильными организациями. В Душанбе пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Выставка «Одно наследие, две земли» откроется в Национальном музее страны 25 августа. Мероприятие приурочено к 35-летию независимости страны и проводится в рамках международного сотрудничества между Национальным музеем Таджикистана и Дворцом Голестан в Иране, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На выставке будут представлены более 25 образцов традиционной таджикской живописи в технике кундаль из Золотого фонда Национального музея. Эти работы были созданы в разные годы известными таджикскими

0: мастерами. Также гости смогут познакомиться с искусством керамики Голестана, отражающим один из важных этапов развития иранского декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать в течение месяца. Таджикский писатель, поэт и драматург Тимур Зульфикаров отмечает 90-летие. С юбилеем писателя поздравил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба посольства России в Душанбе. Поздравительной телеграмме, которую зачитал посол России в Таджикистане Семен Григорьев, отмечено, что литератор является человеком большой души и щедрого таланта, который своим творчеством прославил родной Таджикистан и внес созидательный вклад в продвижение в мире русского языка и ценностей подлинного гуманизма, и многое сделал для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Тимур Зульфикаров родился в 1936 году в Душанбе. За годы творческой деятельности литератор написал более 30 книг, общий тираж которых превышает 1 000 000 экземпляров. В 1924 году получил звание народный писатель Таджикистана, а также был удостоен ордена «Слава первой степени» и других международных наград. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер баротон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
5: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
4: Подробнее на hirad.dj.
7: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист.
8: Иқдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
7: Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه
9: 41-41
0: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس.

Радіо Азія Плюс. Барой шуниден. Азия Плюс. Даркишвар Васаросари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: У некоторых малышей сегодня очень много игрушек. Машинки, кубики, конструктор, мягкие игрушки, книжки. И на каждый праздник появляется еще один огромный пакет. И вот уже детская комната постепенно превращается в настоящий магазин игрушек. И родителям кажется, что чем больше игрушек, тем счастливее ребенок. Но знаете, что удивительно? Это совсем не так. Почему? Разберемся сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда вокруг ребенка десятки игрушек, ему бывает очень сложно выбрать, с чего же начать. Внимание постоянно переключается. Вот взял машинку, увидел кубики, бросил машинку и потянулся за роботом, а там еще мягкие игрушки. И в итоге настоящей игры может быть совсем мало. А еще большое количество готовых ярких игрушек может оставлять меньше места для фантазии. Посмотрите на обычную коробку. Для взрослого это просто коробка, а для малыша сегодня она может стать домиком, завтра машиной, кораблем или даже космической ракетой. Поэтому ребенку совсем не обязательно иметь огромное количество игрушек. Гораздо важнее, чтобы среди них были разные возможности для игры. Что-то построить, придумать, порисовать или подвигаться. Попробуйте простой семейный эксперимент. Уберите часть игрушек на время, оставив только несколько самых любимых и разных по назначению. А через пару недель поменяйте их на другие. Это называется ротация игрушек. И для ребенка знакомая игрушка после небольшого перерыва может снова стать интересной. Не спешите покупать новую игрушку каждый раз, когда малыш говорит, что ему скучно. Иногда скука – это не проблема, которую нужно срочно решать. Именно из скуки может родиться новая игра, идея или настоящая детская фантазия. Ведь наша задача – не заполнить все детское пространство игрушками, а оставить в нем немного места для воображения, творчества и самостоятельной игры. Чтобы малышу было комфортно активно двигаться и познавать мир, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие материалы бережно относятся к самой чувствительной коже.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадамба переш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Имхунети бихтарин баруи басаудои онлайн и гузаштан вайо саудои худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Ба тамоми Таджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг бизанид. 200-30-33-33.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Бубин, Бишунау Фабиракс.
1: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
1: 137 миллион.
2: Пас аз таҳияи филми тарҷумаҳолии Майкл дар бораи Майкл Джексон, таронаҳои ин овозхон танҳо дар як ҳафта дар Иёлоти Муттаҳида 137 миллион маротиба шунида шуданд. Филм таваҷҷӯҳи хоссаро ба эҷодиёти ҳунарманд ба вуҷуд овард. Майкл Джексон ҳамзамон бо 6 тарона дар сархати радабандии Billboard Hot 100 ҷой гирифт. Албоми машҳури ӯ Thriller низ дубора ба даҳгонаи беҳтарини Billboard 200 баргашт. Ин аст маънии тарона ва мусиқии воқеан самимона ва ҷовидона.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Коротко о главном.
4: Муку в Таджикистане отныне будут обогащать витаминами. Международное агентство повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана. С сентября в Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В столице сносят старые кладбища. В Национальном музее пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба кайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
4: Як саду хафтара джагарми.
11: Радио и Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хобанди Хавас Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: И новых технологий должно контролировать работу мукомольных предприятий и своевременную закупку витаминных и витаминно-минеральных смесей. Помимо этого, с сентября месяца пищевую соль будут производить и продавать только с добавлением йодата калия. Ввоз, производство и продажа неядированной пищевой соли запрещается. Минздраву поручено контролировать процесс йодирования соли и регулярно проверять содержание в ней йодата калия. Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств S&P Global Rating повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с B до B+. Повышению рейтинга способствовали высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения, укрепление национальной валюты, способность государства своевременно обслуживать свой долг, а также реализация крупных стратегических проектов. В S&P рассчитывают, что Таджикистан продолжит придерживаться относительно сдержанной бюджетной политики. Отметим, что в марте этого года рейтинг страны также повысил и Moody's с B3 до B2. В Душанбе пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана «Одно наследие, две земли», которая откроется в Национальном музее 25 августа. Мероприятие приурочено к 35-летию независимости республики и проводится в рамках международного сотрудничества между Национальным музеем Таджикистана и Дворцом Голестан в Иране, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На выставке будут представлены более 25 образцов традиционной таджикской живописи в технике кундаль из Золотого фонда Национального музея. Эти работы были созданы в разные годы известными таджикскими мастерами. Также гости смогут познакомиться с искусством керамики Голестана, отражающим один из важных этапов развития иранского декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать в течение месяца. В Душанбе сносят старые кладбища, останки переносят на другие кладбища. В этом году уже перенесли два кладбища, на место одного из них будет построена мечеть, на месте другого – новое здание международного аэропорта Душанбе. Вице-мэр столицы Бахтиур Шарифи 17 июля на пресс-конференции заявил, что решения о сносе кладбищ принимаются с учетом увеличения территории столицы, необходимости приведения дорог и мостов в соответствии с международными стандартами, а также строительства социальных объектов. Он добавил, что согласно генеральному плану в будущем будет перенесено еще несколько кладбищ. Однако не уточнил, сколько именно и в каких районах города. В управлении кладбищ города Душанбе сообщили Азиаплюс, что на территории столицы имеется 55 кладбищ, из которых только на 38 разрешено производить захоронения. С сентября месяца, с началом нового учебного года, количество автобусов, троллейбусов и микроавтобусов на улицах Душанбе увеличится на 360 единиц или на 20%. Об этом сообщил руководитель Душанбе Нахлиот Хадамот Расон Фируз Гафурзода. По его словам, увеличение связано с ростом пассажиропотока после возвращения в город школьников и студентов. Так, с сентября на маршрутах планируется задействовать 410 автобусов и троллейбусов и 1200 микроавтобусов. Новые микроавтобусы направят прежде всего на маршрут с наибольшим пассажиропотоком. Сейчас в Душанбе работают 90 автобусов и 6 электрических микроавтобусов. Власти планируют постепенно увеличить количество электротранспорта, в том числе электромикроавтобусов, до 40 единиц. Также в столице фактически сейчас работают около 12,5 тысяч такси, а в сентябре их количество планируется увеличить до 13 тысяч. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои иншом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва Моҳияхои Тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягон чи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модарджон, чи хелаш дурусте аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
5: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угони Казахстан стей бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Суруди нав, эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
7: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин Авро пешкаш мекунат. Бо лазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو روحی حالی قلای و فایدانوک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک های توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: هواپیما بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیما چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истеклолият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
6: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, Чилюяк.
9: Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжая тему взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми, хочу поговорить на тему благодарности. Почему родители требуют благодарность? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие взрослые дети слышали и не раз. И это все после всего, что мы для тебя сделали. В восточных семьях чувство долга перед родителями особенно сильно выражено. И это имеет прекрасную сторону. Уважение к старшим, взаимопомощь, забота о родителях. Но иногда благодарность превращается в инструмент давления. «Я тебя вырастила, значит, ты должен поступить так, как я хочу. Мы дали тебе образование, теперь ты обязан. Мы пожертвовали ради тебя жизнью, ты не имеешь права нам отказать». Но, согласитесь, родительство – это не кредит, который ребенок обязан возвращать всю свою жизнь. Конечно, взрослые дети могут и должны заботиться о пожилых родителях, но забота должна исходить из любви, а не из-за страха и чувства вины. И здесь особенно важно различать две вещи – благодарность и подчинение. Можно быть благодарными родителями и при этом не соглашаться с ними, иметь свое мнение. Можно помогать матери финансово, но не позволять ей выбирать тебе мужа или жену. Можно уважать отца, но не разрешать ему унижать тебя или вмешиваться в воспитание твоих детей. А родителям иногда стоит спросить себя: «Я хочу, чтобы мой ребенок помогал мне, потому что любит меня или потому что боится моего осуждения?» Это очень честный вопрос. Потому что любовь укрепляет отношения, а чувство долга без права выбора постепенно рождает обиду. Желаю вам всем, мои дорогие слушатели, любви и взаимопонимания в семье. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс. Азия плюс. گرم خستنی چون افتابی تو بیستون
3: سیبای سیاه چشم منه چشم آبی چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Имсол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст.
4: До 31 август.
3: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 87 00 ва ё ба сомонаи
4: promo.pokiza.tj равон карда,
3: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41.
1: موزیکا с температурой +30. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: У некоторых малышей сегодня очень много игрушек. Машинки, кубики, конструктор, мягкие игрушки, книжки. И на каждый праздник появляется еще один огромный пакет. И вот уже детская комната постепенно превращается в настоящий магазин игрушек. И родителям кажется, что чем больше игрушек, тем счастливее ребенок. Но знаете, что удивительно? Это совсем не так. Почему? Разберемся сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда вокруг ребенка десятки игрушек, ему бывает очень сложно выбрать, с чего же начать. Внимание постоянно переключается. Вот взял машинку, увидел кубики, бросил машинку и потянулся за роботом, а там еще мягкие игрушки. И в итоге настоящей игры может быть совсем мало. А еще большое количество готовых ярких игрушек может оставлять меньше места для фантазии. Посмотрите на обычную коробку. Для взрослого это просто коробка, а для малыша сегодня она может стать домиком, завтра машиной, кораблем или даже космической ракетой. Поэтому ребенку совсем не обязательно иметь огромное количество игрушек. Гораздо важнее, чтобы среди них были разные возможности для игры. Что-то построить, придумать, порисовать или подвигаться. Попробуйте простой семейный эксперимент. Уберите часть игрушек на время, оставив только несколько самых любимых и разных по назначению. А через пару недель поменяйте их на другие. Это называется ротация игрушек. И для ребенка знакомая игрушка после небольшого перерыва может снова стать интересной. Не спешите покупать новую игрушку каждый раз, когда малыш говорит, что ему скучно. Иногда скука – это не проблема, которую нужно срочно решать. Именно из скуки может родиться новая игра, идея или настоящая детская фантазия. Ведь наша задача – не заполнить все детское пространство игрушками, а оставить в нем немного места для воображения, творчества и самостоятельной игры. Чтобы малышу было комфортно активно двигаться и познавать мир, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие материалы бережно относятся к самой чувствительной коже.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Бубин. Бишунал фабиракс. Азия Плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدو چون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: دبавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hira.dj.
4: Маушумат.
5: Вакти харид кунишуд.
4: Не, авал ман як хисмионро дар бонк пасандоз меконам.
5: Наметарси, ки ма буду бонк пуладро баргардонида наметавонад.
4: Ин дигар мушкил нест. Хамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
5: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
4: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
6: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? Тестер بیار.
7: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
8: پردیفن. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
1: Когда-то все начиналось с простого «я», человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Дараджаи боной хаспият.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои иншом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: У некоторых малышей сегодня очень много игрушек. Машинки, кубики, конструктор, мягкие игрушки, книжки. И на каждый праздник появляется еще один огромный пакет. И вот уже детская комната постепенно превращается в настоящий магазин игрушек. И родителям кажется, что чем больше игрушек, тем счастливее ребенок. Но знаете, что удивительно? Это совсем не так. Почему? Разберемся сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда вокруг ребенка десятки игрушек, ему бывает очень сложно выбрать, с чего же начать. Внимание постоянно переключается. Вот взял машинку, увидел кубики, бросил машинку и потянулся за роботом, а там еще мягкие игрушки. И в итоге настоящей игры может быть совсем мало. А еще большое количество готовых ярких игрушек может оставлять меньше места для фантазии. Посмотрите на обычную коробку. Для взрослого это просто коробка, а для малыша сегодня она может стать домиком, завтра машиной, кораблем или даже космической ракетой. Поэтому ребенку совсем не обязательно иметь огромное количество игрушек. Гораздо важнее, чтобы среди них были разные возможности для игры. Что-то построить, придумать, порисовать или подвигаться. Попробуйте простой семейный эксперимент. Уберите часть игрушек на время, оставив только несколько самых любимых и разных по назначению. А через пару недель поменяйте их на другие. Это называется ротация игрушек. И для ребенка знакомая игрушка после небольшого перерыва может снова стать интересной. Не спешите покупать новую игрушку каждый раз, когда малыш говорит, что ему скучно. Иногда скука – это не проблема, которую нужно срочно решать. Именно из скуки может родиться новая игра, идея или настоящая детская фантазия. Ведь наша задача – не заполнить все детское пространство игрушками, а оставить в нем немного места для воображения, творчества и самостоятельной игры. Чтобы малышу было комфортно активно двигаться и познавать мир, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие материалы бережно относятся к самой чувствительной коже.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжая тему взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми, хочу поговорить на тему благодарности. Почему родители требуют благодарность? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие взрослые дети слышали и не раз. И это все после всего, что мы для тебя сделали. В восточных семьях чувство долга перед родителями особенно сильно выражено. И это имеет прекрасную сторону. Уважение к старшим, взаимопомощь, забота о родителях. Но иногда благодарность превращается в инструмент давления. «Я тебя вырастила, значит, ты должен поступить так, как я хочу. Мы дали тебе образование, теперь ты обязан. Мы пожертвовали ради тебя жизнью, ты не имеешь права нам отказать». Но, согласитесь, родительство – это не кредит, который ребенок обязан возвращать всю свою жизнь. Конечно, взрослые дети могут и должны заботиться о пожилых родителях, но забота должна исходить из любви, а не из-за страха и чувства вины. И здесь особенно важно различать две вещи – благодарность и подчинение. Можно быть благодарными родителями и при этом не соглашаться с ними, иметь свое мнение. Можно помогать матери финансово, но не позволять ей выбирать тебе мужа или жену. Можно уважать отца, но не разрешать ему унижать тебя или вмешиваться в воспитание твоих детей. А родителям иногда стоит спросить себя: «Я хочу, чтобы мой ребенок помогал мне, потому что любит меня или потому что боится моего осуждения?» Это очень честный вопрос. Потому что любовь укрепляет отношения, а чувство долга без права выбора постепенно рождает обиду. Желаю вам всем, мои дорогие слушатели, любви и взаимопонимания в семье. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарикин бах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян да бо истиқлоли Таджикистан.
4: 2. Дастаи мунтахаби футболи Испания ҳамаги ду маротиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Испаниҳо аввалин унвони худро соли 2010 ба даст оварда дар бозии ниҳоии Нидерландро мағлуб карданд. Ғалабаи дуюм бошад дар қаҳрамонии ҷаҳон соли 2026 ба даст омад. Испания дар финал Аргентинаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда бори дуюм қаҳрамони ҷаҳон шуд.
3: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои Савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Батар Шават. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Олер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

твоя часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرل زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما من باید بسر پیچی بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه. رادیو آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.